ты сильно знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Крупные беспорядки вспыхнули в ночь на 10 июня в Иерусалиме и Бет-Шемеше, где сотни демонстрантов вступили в столкновение с силами правопорядка. По сообщениям пресс-службы полиции Израиля, участники беспорядков перекрывали ключевые транспортные артерии, блокировали движение трамвая, поджигали мусорные баки и скатывали их в сторону сотрудников сил безопасности. В стражи порядка также массово летели камни и различные тяжелые предметы. Бойцы пограничной полиции МАГАФ и сотрудники Иерусалимского округа сумели вытеснить бунтовщиков вглубь жилых кварталов и полностью восстановить движение транспорта. В руководстве полиции резко осудили действия участников беспорядков, заявив, что они изо дня в день переходят все красные линии, намеренно создавая неудобства гражданам и проявляя насилие по отношению к правоохранителям. Президент США Дональд Трамп возложил на руководство Исламской Республики прямую ответственность за уничтожение американского ударного вертолета «Апач» в районе Ормузского пролива. В своем заявлении глава Белого дома подчеркнул, что высокотехнологический борт выполнял плановое патрулирование, когда был атакован. По словам Трампа, оба пилота были успешно эвакуированы силами центрального командования и не пострадали. Однако ответные меры со стороны Вашингтона неизбежны. В свою очередь, иранская сторона официально не подтвердила причастность к этому инциденту, но призвала иностранный контингент немедленно покинуть регион. И уже в час ночи по Иерусалиму 10 июня американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана в ответ на уничтожение вертолета «Апач». Центральное командование США охарактеризовало эти действия как, цитирую, «пропорциональный ответ в рамках самообороны и защиту от необоснованной агрессии». Конец цитаты. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало ударов, заявив, что это единственная жесткая мера для стабилизации ситуации в регионе. Иранская же сторона уже подтвердила серию мощных взрывов вдоль стратегического Ормузского пролива. Под огнем оказались военные объекты Тегерана. Серьезный кризис назревает в отношениях между армейским руководством и религиозным сектором. 12 авторитетных глав Ешив опубликовали совместное заявление, в котором объявили о запрете для своих студентов призываться в танковые войска. Данный шаг стал реакцией на решение Цаля запустить в ноябре пилотный проект по интеграции женщин-военнослужащих в бронетанковые экипажи. Религиозные лидеры подчеркнули, что совместная служба мужчин и женщин в замкнутом пространстве танка прямо противоречит Галахе и подрывает боевой дух войск. Среди подписавших обращение руководители Ешив Сдерота, Хеврона, Хайфы, Кармеля, Эйлата и Старого города Иерусалима. Слаженные действия сотрудников Иерусалимского округа и бойцов пограничной службы МАГАВ позволили предотвратить нелегальное проникновение на территорию еврейского государства. Операция была развернута на основе точных разведданных, поступивших в распоряжение сотрудников подразделения «Давид» Иерусалимского округа. Стражи порядка остановили для досмотра подозрительный коммерческий автомобиль, водитель которого попытался скрыться, но был оперативно задержан после непродолжительной погони. В ходе детального осмотра транспортного средства в задней части кузова была обнаружена специально оборудованная двойная перегородка. Внутри скрытого пространства в условиях крайней тесноты находились 8 нелегалов. Перевозчик в возрасте около 30 лет взят под стражу вместе со всеми обнаруженными лицами. Задержанные переданы для дальнейшего следствия в профильный отдел полиции. Сегодня, 10 июня, в среду,

согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Одно из менее известных, но очень показательных израильских изобретений – это гибкое роботизированное устройство, которое спасатели называют «змеей». По сути, это управляемый зонд с камерой и подсветкой, способный проникать туда, куда человек физически попасть не может. Такие устройства используются при поисково-спасательных операциях после обрушений зданий, землетрясений, взрывов и техногенных аварий. Змея может продвигаться между бетонными плитами в узкие щели и нестабильные конструкции, передавая изображение в реальном времени. Это позволяет спасателям определить, есть ли под завалами выжившие, оценить ситуацию и выбрать наиболее безопасный способ спасения. Важно, что эта технология была разработана в академической среде в рамках исследований и инженерных разработок Техниона. Именно там были созданы прототипы гибких роботизированных систем, предназначенных для работы в экстремальных условиях, где требуется точность, надежность и минимальный риск для человека. Развитие таких решений в Израиле продиктовано практической необходимостью. Страна регулярно сталкивается с чрезвычайными ситуациями, и поэтому здесь уделяют особое внимание технологиям, которые помогают спасать жизни в первые, самые критические часы после катастрофы. Принципиально важно, что «Змея с камерой» создавалась не как экспериментальный проект, а как рабочий инструмент для экстренных служб. Простота управления, мобильность и устойчивость к тяжелым условиям делают такие устройства частью современной спасательной инфраструктуры. В более широком смысле это изобретение отражает израильский подход к безопасности. Инженерные решения должны быть практичными, быстро применимыми и направленными прежде всего на защиту человеческой жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: proud. Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.

0: ниже в мире нет цены, чем масонный кошмар.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Крупные беспорядки вспыхнули в ночь на 10 июня в Иерусалиме и Бет-Шемеше, где сотни демонстрантов вступили в столкновение с силами правопорядка. По сообщениям пресс-службы полиции Израиля, участники беспорядков перекрывали ключевые транспортные артерии, блокировали движение трамвая, поджигали мусорные баки и скатывали их в сторону сотрудников сил безопасности. В стражи порядка также массово летели камни и различные тяжелые предметы. Бойцы пограничной полиции МАГАФ и сотрудники Иерусалимского округа сумели вытеснить бунтовщиков вглубь жилых кварталов и полностью восстановить движение транспорта. В руководстве полиции резко осудили действия участников беспорядков, заявив, что они изо дня в день переходят все красные линии, намеренно создавая неудобства гражданам и проявляя насилие по отношению к правоохранителям. Президент США Дональд Трамп возложил на руководство Исламской Республики прямую ответственность за уничтожение американского ударного вертолета «Апач» в районе Ормузского пролива. В своем заявлении глава Белого дома подчеркнул, что высокотехнологический борт выполнял плановое патрулирование, когда был атакован. По словам Трампа, оба пилота были успешно эвакуированы силами центрального командования и не пострадали. Однако ответные меры со стороны Вашингтона неизбежны. В свою очередь, иранская сторона официально не подтвердила причастность к этому инциденту, но призвала иностранный контингент немедленно покинуть регион. И уже в час ночи по Иерусалиму 10 июня американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана в ответ на уничтожение вертолета «Апач». Центральное командование США охарактеризовало эти действия как, цитирую, «пропорциональный ответ в рамках самообороны и защиту от необоснованной агрессии». Конец цитаты. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало ударов, заявив, что это единственная жесткая мера для стабилизации ситуации в регионе. Иранская же сторона уже подтвердила серию мощных взрывов вдоль стратегического Ормузского пролива. Под огнем оказались военные объекты Тегерана. Серьезный кризис назревает в отношениях между армейским руководством и религиозным сектором. 12 авторитетных глав Ешив опубликовали совместное заявление, в котором объявили о запрете для своих студентов призываться в танковые войска. Данный шаг стал реакцией на решение Цаля запустить в ноябре пилотный проект по интеграции женщин-военнослужащих в бронетанковые экипажи. Религиозные лидеры подчеркнули, что совместная служба мужчин и женщин в замкнутом пространстве танка прямо противоречит Галахе и подрывает боевой дух войск. Среди подписавших обращение руководители Ешив Сдерота, Хеврона, Хайфы, Кармеля, Эйлата и Старого города Иерусалима. Слаженные действия сотрудников Иерусалимского округа и бойцов пограничной службы МАГАФ позволили предотвратить нелегальное проникновение на территорию еврейского государства. Операция была развернута на основе точных разведданных, поступивших в распоряжение сотрудников подразделения «Давид» Иерусалимского округа. Стражи порядка остановили для досмотра подозрительный коммерческий автомобиль, водитель которого попытался скрыться, но был оперативно задержан после непродолжительной погони. В ходе детального осмотра транспортного средства в задней части кузова была обнаружена специально оборудованная двойная перегородка. Внутри скрытого пространства в условиях крайней тесноты находились 8 нелегалов. Перевозчик в возрасте около 30 лет взят под стражу вместе со всеми обнаруженными лицами. Задержанные переданы для дальнейшего следствия в профильный отдел полиции. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Есть изобретения, которые меняют привычки, а есть те, которые меняют реальность. Железный купол относится ко второй категории. Это не просто технологический успех Израиля. Это система, которая изменила сам характер войны и то, как страна справляется с угрозами. Когда ее задумывали в начале 2000-х, цели были очень конкретными – защитить населенные пункты от ракет малого радиуса действия. Речь шла о коротком подлете, минимальном времени на реакцию и огромном риске для городов на юге и севере страны. Но за прошедшие годы система значительно эволюционировала.

функционировала. Сегодня железный купол перехватывает уже не только небольшие ракеты, но и более крупные боеприпасы, летящие на большие расстояния и с более сложными траекториями. Технология стала точнее, быстрее и способна работать в условиях массовых залпов. Важно и то, что речь давно идет не только о защите крупных городов. Система построена так, чтобы прикрывать все населенные пункты – кибуцы, мушавы, приграничные общины, места, которые раньше были особенно уязвимы из-за близости к источнику огня. Теперь перехват происходит над территорией страны до того, как ракета достигает цели. Это не уменьшение ущерба, а физическое устранение угрозы. Со временем еще один аспект стал очевидным. Железный купол изменил стратегический баланс. Противник больше не может рассчитывать на массовое разрушение инфраструктуры и парализацию жизни. Это дало Израилю пространство, возможность реагировать взвешенно, а не под давлением немедленной катастрофы. Снизилось напряжение на тыловых территориях и изменилась сама логика принятия решений во время военных кризисов. Сегодня система стала не только внутренним инструментом обороны. Израиль поставляет ее партнерам по всему миру. Элементы железного купола закупили США, Южная Корея, Сингапур. Ряд стран НАТО проявляют серьезный интерес. Это редкий случай, когда технология, рожденная из очень локальной необходимости, становится глобальной. Но самое важное то, что чувствуют сами жители страны. В реальности, где угроза существует не в теории, а каждый день, железный купол дает возможность жить, работать, учиться и просто быть. Это технология, которая не делает войну легче, но делает ее менее разрушительной, меняя саму ткань израильской безопасности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где...

вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Imagine when I go and put stars in their eyes.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. С сегодняшнего утра, 10 июня, израильские оборонные структуры переведены в состояние повышенной готовности на фоне масштабных американских ударов по объектам в Ормузском проливе. Как сообщил источник в службе безопасности, Иерусалим в поминутном режиме отслеживает стремительное развитие событий в Персидском заливе. Согласно оценкам, транслируемым телеканалом КАН-11, оборонная

Ведомство Израиля не исключает сценарий, при котором иранская сторона в качестве возмездия пытается атаковать не только американские базы в регионе, но и объекты на территории Израиля. Несмотря на резкую эскалацию, командование тыла оставило все инструкции для гражданского населения без изменений, подчеркивая, что ситуация находится под полным контролем сил безопасности. Напомню, что в час ночи по Иерусалиму американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана в ответ на уничтожение вертолета ВВС США «Апач». Руководство Исламской Республики выступило с прямыми угрозами в адрес Вашингтона после серии ответных американских ударов, последовавших за уничтожением вертолета «Апач». Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что американская сторона пытается проверить решимость Тегерана, несмотря на свои прошлые неудачи. Это была цитата. Дипломат подчеркнул, что мощные вооруженные силы страны не оставят без жесткого ответа ни одно нападение или же угрозу в адрес Тегерана. Правительство Израиля объявило о планах по дальнейшему расширению оперативного контроля над сектором Газа в рамках продолжающейся военной кампании. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания Кабинета министров заявил, что под контролем подразделений ЦАЛя на данный момент находится более 60% территории анклава. Глава правительства подчеркнул, что в ближайшее время этот показатель планируется довести до 70%. По словам премьера, израильские силы осуществляют последовательное давление на инфраструктуру Хамас со всех направлений, уделяя особое внимание ликвидации высшего командного состава группировки и полному блокированию любых каналов для ее возможного перевооружения. Благородный поступок семьи павшего капитана ЦАЛя подарил надежду на жизнь сразу нескольким людям. Родственники капитана Шахара Гамала, скончавшегося от тяжелых ранений после атаки вражеского беспилотника в Ливане, приняли решение пожертвовать его органы, что позволило провести серию успешных трансплантаций в ведущих клиниках страны. В больнице Беллинсон хирурги пересадили сердце 54-летнему мужчине, легкие 47-летнему пациенту, а почки спасли жизни 37-летнего мужчины и 72-летней женщины. В госпитале Ихила в печень была пересажена мужчине, которому 69 лет, а доля печени спасла 7-летнюю Бель Финкельштейн в детском медицинском центре Шнайдер. Сейчас же роговицы глаз капитана подготовлены к пересадке, а кожа передана в Национальный банк кожи для спасения пациентов с тяжелыми ожогами. Медики подчеркивают особую символичность произошедшего. Капитан, защищавший страну при жизни, продолжил спасать ее граждан и после своей гибели. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.

Музей Израиля – крупнейший музей страны и один из центральных культурных институтов Израиля. Он был открыт в 1965 году в Иерусалиме и задумывался как пространство, в котором можно увидеть историю этой земли во всем ее многообразии. Коллекция музея охватывает несколько ключевых направлений – археологию, изобразительное искусство, иудаику и этнографию. Экспозиции выстроены так, чтобы показать непрерывность культурной жизни от древних цивилизаций до современного израильского искусства. Одним из самых известных объектов музея является святилище книги. Здесь хранятся свитки Мертвого моря, древнейшие рукописи библейских текстов, датируемые периодом от 3 века до нашей эры до 1 века нашей эры. Эти находки имеют ключевое значение для понимания истории иудаизма и формирования библейского канона. Важная особенность Музея Израиля – сосуществование разных идентичностей и эпох. В одном пространстве здесь соседствуют археологические находки, религиозные артефакты, работы современных художников и предметы повседневной культуры еврейских общин со всего мира. Музей постоянно обновляет экспозиции, проводит временные выставки, образовательные программы и международные проекты. Он работает не только как хранилище коллекций, но и как активная культурная площадка, открытая для дискуссий и новых интерпретаций. Таким образом, Музей Израиля – это не просто собрание экспонатов. Это место, где история, культура и современность встречаются в одном разговоре, предлагая посетителю не готовые ответы, а контекст для осмысления прошлого и настоящего. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук,

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. С сегодняшнего утра, 10 июня, израильские оборонные структуры переведены в состояние повышенной готовности на фоне масштабных американских ударов по объектам в Ормузском проливе. Как сообщил источник в службе безопасности, Иерусалим в поминутном режиме отслеживает стремительное развитие событий в Персидском заливе. Согласно оценкам, транслируемым телеканалом КАН-11, оборонное ведомство Израиля не исключает сценарий, при котором иранская сторона в качестве возмездия пытается атаковать не только американские базы в регионе, но и объекты на территории Израиля. Несмотря на резкую эскалацию, командование тыла оставило все инструкции для гражданского населения без изменений, подчеркивая, что ситуация находится под полным контролем сил безопасности. Напомню, что в час ночи по Иерусалиму американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана. В ответ на уничтожение вертолета ВВС США

Апач. Руководство Исламской Республики выступило с прямыми угрозами в адрес Вашингтона после серии ответных американских ударов, последовавших за уничтожением вертолета «Апач». Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что американская сторона пытается проверить решимость Тегерана, несмотря на свои прошлые неудачи. Это была цитата. Дипломат подчеркнул, что мощные вооруженные силы страны не оставят без жесткого ответа ни одно нападение или же угрозу в адрес Тегерана. Правительство Израиля объявило о планах по дальнейшему расширению оперативного контроля над сектором Газа в рамках продолжающейся военной кампании. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания Кабинета министров заявил, что под контролем подразделения ЦАЛя на данный момент находится более 60% территории анклава. Глава правительства подчеркнул, что в ближайшее время этот показатель планируется довести до 70%. По словам премьера, израильские силы осуществляют последовательное давление на инфраструктуру Хамас со всех направлений, уделяя особое внимание ликвидации высшего командного состава группировки и полному блокированию любых каналов для ее возможного перевооружения. Благородный поступок семьи павшего капитана ЦАЛя подарил надежду на жизнь сразу нескольким людям. Родственники капитана Шахара Гамала, скончавшегося от тяжелых ранений после атаки вражеского беспилотника в Ливане, приняли решение пожертвовать его органы, что позволило провести серию успешных трансплантаций в ведущих клиниках страны. В больнице Беллинсон хирурги присадили сердце 54-летнему мужчине, легкие 47-летнему пациенту, а почки спасли жизни 37-летнего мужчины и 72-летней женщины. В госпитале Ихила в печень была пересажена мужчине, которому 69 лет, а доля печени спасла 7-летнюю Бель Финкельштейн в детском медицинском центре Шнайдер. Сейчас же роговицы глаз капитана подготовлены к пересадке, а кожа передана в Национальный банк кожи для спасения пациентов с тяжелыми ожогами. Медики подчеркивают особую символичность произошедшего. Капитан, защищавший страну при жизни, продолжил спасать ее граждан и после своей гибели. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бригада Гулани – одна из старейших и самых престижных пехотных бригад Цааля. Основана в феврале 1948 года, еще до провозглашения государства Израиль. Ее эмблема – зеленое дерево на желтом фоне, символ прочных корней и связи с землей, а коричневый берет бойцов – цвет той самой земли, за которую они сражаются. С первых дней Гулани участвовала во всех войнах Израиля – от войны за независимость до операций в Газе и на севере. Это элитная пехота, попасть в которую непросто. Сюда отбирают физически и морально сильнейших. Для многих молодых израильтян служба в Гулани не просто армейская должность, а честь, которую нужно заслужить. В октябре 23 года бойцы бригады приняли на себя один из первых ударов Хамаса. 13-й и 51-й батальоны понесли тяжелейшие потери при обороне юга, и страна следила за их именами с болью и гордостью. Осенью 24 года база бригады Бах-Гулани в районе Беньямины подверглась атаке беспилотника. Погибли четверо военнослужащих. Той ночью башни Азриэля в Тель-Авиве осветились эмблемой Гулани, знаком памяти и солидарности. Песня «Гулани Шели, мой Гулани» снова звучала на радио и на митингах. Ее написали Амос Эттингер и Эфи Нецер еще в 70-е годы, а Йорам Гаон сделал ее символом бригады. Песни о товариществе, верности и земле. Сегодня Гулани остается тем, чем всегда была. Бригадой людей, которые не ищут славы. Для них слово «Гулани» значит не только подразделение, но и характер. Радио 106,4 FM. Всегда с вами. Let me be your lucky star.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и мы, Израиль, прекратили обмен ударами лишь на неделю. Ранее же, напомню, он призвал их вообще прекратить и заключить мирное соглашение. Также Трамп заявил, что США объявят о полной победе над Ираном в течение следующих двух недель. Об этом передает CNN. Далее цитирую. «Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень выгодное соглашение», — сказал Трамп. CNN отмечает, что это не первый раз, когда Трамп обещает значительный прогресс за две недели. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением, заявив, что Цааль без колебаний возобновит массированные удары по Бейруту, если со стороны Ливана продолжатся агрессивные действия. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что отныне в отношении бейрутского квартала Дахия действует принцип прямого паритета. Любая атака на североизраильские города повлечет за собой немедленный и аналогичный по силе ответ по главному форпосту Хизбаллы. Кроме того, Кац официально отверг любые угрозы со стороны руководства Исламской Республики, предостерегшей иранскую сторону от попыток военного сближения с Ливаном. По словам министра, любая подобная активность или же агрессия против еврейского государства встретит сокрушительный отпор, аналогичный недавним операциям сил безопасности. Полиция Иерусалимского округа провела скоординированную спецоперацию по задержанию ключевых зачинщиков массовых беспорядков в Бет-Шемеше. Оперативники осуществили рейды по местам проживания

троих подозреваемых в возрасте 26, 46 и 56 лет. Данные следственные действия стали результатом недельной оперативной работы после инцидента, произошедшего еще 1 июня, когда агрессивная толпа взломала ворота охраняемого объекта правопорядка, устроила поджоги и перекрыла прилегающие трассы каменными завалами. Фигуранты дела доставлены на допрос, и уже в ближайшие часы полиция потребует в суде продления срока их содержания под стражей. Скандал с хищением в банковском секторе привел к многомиллионному штрафу для одного из крупнейших финансовых учреждений страны. Владельцы кафе, являвшиеся постоянными коммерческими клиентами банка «Апоалим», обратили внимание, что в течение 4 месяцев суммы на счете заведения не сходились с наличной выручкой, которую они сдавали в запечатанных пакетах. Руководство банка «Апоалим» долгое время игнорировало жалобы предпринимателей, утверждая, что клиенты сами путают купюры. Лишь после подачи владельцев кафе иска в окружной суд банк изучил записи камер видеонаблюдения и обнаружил, что 2 сотрудницы банка действительно похитили у заведения 130 тысяч шекелей, пряча банкноты в своей одежде. Финансовая организация экстренно вернула деньги пострадавшим клиентам, уволила замешанных в краже работниц и подписала мировое соглашение, по которому выплатит 10 миллионов шекелей в специальный фонд представительских исков. Напомню, что командование тыла скорректировало предписания для гражданского населения на фоне текущей оперативной обстановки. На большей части территории страны полностью сняты все ограничения, что позволяет гражданам вернуться к привычному ритму жизни. Особый режим частичной активности сохраняется исключительно в приграничных северных районах, а также в ряде прилегающих населенных пунктов. Представитель оборонного ведомства призывает жителей оставаться бдительными и следить за сообщениями через верифицированные каналы командования тыла. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ноа Кирилл – одна из самых заметных израильских артисток последних лет. Она родилась в 2001 году в Рамат-а-Шароне и начала карьеру очень рано. Ее первые клипы, выпущенные еще в подростковом возрасте, быстро набрали миллионы просмотров и сделали ее новой популярной фигурой на израильской сцене. С самого начала Ноа работала в стиле, который сочетает поп, R&B и электронную музыку. Ее клипы отличались продуманной хореографией и визуальной эстетикой, что стало шагом вперед для местной индустрии. Профессиональная съемка, качество продакшена и внимание к деталям сделали ее проекты сопоставимыми с международными. Параллельно она развивалась в сфере телевидения и рекламы. Работала ведущей, участвовала в развлекательных программах, появлялась в сериалах и крупных рекламных кампаниях. Служила в ЦАЛе, в подразделении военной цензуры, решение, которое укрепило ее статус публичной фигуры. Важный этап – участие в Евровидении 2023 года

песней «Юникорн». Кирилл заняла 3-е место, один из самых высоких результатов Израиля в последние годы. После конкурса ее клипы получили международную аудиторию, а сама она стала регулярно появляться в зарубежных медиа и музыкальных подборках. Ну а Кирилл точно чувствует запрос аудитории. Сочетает музыку, танец и визуальную подачу с современным поп-саундом. Она поет на иврите, но при этом звучит на уровне мирового попа. Сегодня Ноа Кирилл – одна из ведущих звезд израильской сцены. Артистка, которая определяет, как выглядит и звучит современный израильский поп. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и мы, Израиль, прекратили обмен ударами лишь на неделю. Ранее же, напомню, он призвал их вообще прекратить и заключить мирное соглашение. Также Трамп заявил, что США объявят о полной победе над Ираном в течение следующих двух недель. Об этом передает CNN. Далее цитирую. «Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень выгодное соглашение», — сказал Трамп. CNN отмечает, что это не первый раз, когда Трамп обещает значительный прогресс за две недели. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением, заявив, что Цааль без колебаний возобновит массированные удары по Бейруту, если со стороны Ливана продолжатся агрессивные действия. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что отныне в отношении бейрутского квартала Дахия действует принцип прямого паритета. Любая атака на североизраильские города повлечет за собой немедленный и аналогичный по силе ответ по главному форпосту Хизбаллы. Кроме того, Кац официально отверг любые угрозы со стороны руководства Исламской Республики, предостерегшей иранскую сторону от попыток военного сближения с Ливаном. По словам министра, любая подобная активность или же агрессия против еврейского государства встретит сокрушительный отпор, аналогичный недавним операциям сил безопасности. Полиция Иерусалимского округа провела скоординированную спецоперацию по задержанию ключевых зачинщиков массовых беспорядков в Бет-Шемеше. Оперативники осуществили рейды по местам проживания троих подозреваемых в возрасте 26, 46 и 56 лет. Данные следственные действия стали результатом недельной оперативной работы после инцидента, произошедшего еще 1 июня, когда агрессивная толпа взломала ворота охраняемого объекта правопорядка, устроила поджоги и перекрыла прилегающие трассы каменными завалами. Фигуранты дела доставлены на допрос, и уже в ближайшие часы полиция потребует в суде продления срока их содержания под стражей. Скандал с хищением в банковском секторе привел к многомиллионному штрафу для одного из крупнейших финансовых учреждений.

всей страны. Владельцы кафе, являвшиеся постоянными коммерческими клиентами банка «Апоалим», обратили внимание, что в течение 4 месяцев суммы на счете заведения не сходились с наличной выручкой, которую они сдавали в запечатанных пакетах. Руководство банка «Апоалим» долгое время игнорировало жалобы предпринимателей, утверждая, что клиенты сами путают купюры. Лишь после подачи владельцев кафе иска в окружной суд банк изучил записи камер видеонаблюдения и обнаружил, что 2 сотрудницы банка действительно похитили у заведения 130 тысяч шекелей, пряча банкноты в своей одежде. Финансовая организация экстренно вернула деньги пострадавшим клиентам, уволила замешанных в краже работниц и подписала мировое соглашение, по которому выплатит 10 миллионов шекелей в специальный фонд представительских исков. Напомню, что командование тыла скорректировало предписания для гражданского населения на фоне текущей оперативной обстановки. На большей части территории страны полностью сняты все ограничения, что позволяет гражданам вернуться к привычному ритму жизни. Особый режим частичной активности сохраняется исключительно в приграничных северных районах, а также в ряде прилегающих населенных пунктов. Представитель оборонного ведомства призывает жителей оставаться бдительными и следить за сообщениями через верифицированные каналы командования тыла. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже.

же нашего спокойствия. Военнослужащие Цахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иврит – один из немногих языков в мире, развитие которого координируется официальной институцией. Академия языка иврит занимается тем, что формирует словарь для современной жизни, утверждает новые термины, адаптирует иностранные понятия и предлагает ивритские эквиваленты для технологий, профессий и научных областей. Процесс создания новых слов основан на принципах классического иврита – корень, модель, слово. Используются исторические корни, библейские и мишнаитские формы, а также модели, которые позволяют легко образовывать новые понятия без утраты связи с традицией языка. Так появились многие современные термины – махшев, компьютер, тохнит, программа, дох, отчет. Все они были созданы академией и быстро вошли в официальный и разговорный язык, потому что были построены на существующих корнях и модели, понятные носителям. Но не каждое слово закрепляется. Например, для СМС-сообщения Академия предложила термин «мисрон», но широкое употребление получил вариант «одат текст», ближе к международной терминологии. Для смартфонов

0: телефона предлагалось слово «тальшав». Но в языке осталось «телефон хахам» – «умный телефон». Форма более нейтральная и естественная. Это показывает важную особенность иврита. Язык развивается не только сверху, но и снизу. Академия формирует нормы, но конечную проверку проводит общество – школьники, учителя, журналисты, технические специалисты. Если слово «удобно», оно приживается. Если нет, язык выбирает другое решение. Иврит 21 века – это сочетание традиционной структуры и живого развития. Новый словарь строится на принципах древнего языка, но реагирует на современную реальность – технологию, науку, бизнес и коммуникацию. Поэтому иврит остается одновременно историческим и инновационным языком, который продолжает формироваться в реальном времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: You say she's just a friend.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: шоу. Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир заявил, что недавние израильские удары по целям в Иране послужили лишь подготовкой к значительно более мощной и сокрушительной атаке. В ходе инспекции военных учений на севере страны Замир подчеркнул, что попытки иранской стороны навязать новые правила игры, цитирую, обречены на провал, а ЦАЛЬ сохраняет максимальную боевую готовность ко всем сценариям. Параллельно же израильские силы продолжают расширять наземную операцию на юге Ливана. Сообщается об уничтожении ключевой инфраструктуры Хизбаллы в районе Бафор, где располагались подземные командные пункты и огневые позиции, использовавшиеся для залпов по приграничным районам Израиля. С сегодняшнего утра, 10 июня, израильские оборонные структуры переведены в состояние повышенной готовности на фоне масштабных американских ударов по объектам в Ормузском проливе. Как сообщил источник в службе безопасности, Иерусалим в поминутном режиме отслеживает стремительное развитие событий в Персидском заливе. Согласно оценкам, транслируемым телеканалом КАН-11, оборонное ведомство Израиля не исключает сценарий, при котором иранская сторона в качестве возмездия пытается атаковать не только американские базы в регионе, но и объекты на территории Израиля. Несмотря на резкую эскалацию, командование тыла оставило все инструкции для гражданского населения без изменений, подчеркивая, что ситуация находится под полным контролем сил безопасности. Напомню, что в час ночи по Иерусалиму американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана в ответ на уничтожение вертолета в США «Апач». Политическое руководство Израиля пока не планирует утверждать проект соглашения о прекращении огня в Ливане из-за жесткого отказа со стороны группировки Хизбалла. Глава правительства Бенямин Нетаньяху официально уведомил министров, что до тех пор, пока противоположная сторона саботирует договоренности, выносить документ на голосование кабинета бессмысленно. Премьер подчеркнул, что вернется к этому вопросу только в случае принципиального согласия оппонентов, отметив, что без ратификации министрами Иерусалим не имеет никаких юридических обязательств. Напомню, что текущий тупик возник после заявления лидера Хизбаллы Наима Кассема, который отверг выработанные при американском посредничестве условия и потребовал полного вывода подразделений ЦАЛЯ из южных районов Ливана. Правоохранительные органы прибрежного округа совместно с бойцами северного подразделения МАГАФ и дорожной полиции пресекли попытку угона транспортного средства, задержав двоих 40-летних жителей севера. Сигнал о похищении автомобиля поступил в утренние часы, после чего подозреваемые были замечены на трассе номер 70. Нарушители проигнорировали неоднократные требования

постановки и попытались прорвать полицейский заслон. В ходе преследования водитель направил машину на сотрудников сил безопасности и протаранил патрульный автомобиль. Оба фигуранта обезврежены на месте и доставлены на допрос для установления всех обстоятельств инцидента. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при

0: поддержке Армии обороны Израиля ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Современное виноделие в Эрец-Исраэль началось во второй половине XIX века, когда барон Эдмунд де Ротшильд финансировал создание виноделин в Ришон-Леционе и Зихрон-Якове. Он привез французских агрономов, заложил европейские сорта винограда и построил подземные погреба, которые стали основой будущей винодельни «Кармель». На протяжении первых десятилетий она определяла направление отрасли. После образования государства основной продукцией оставались сладкие и крепленные вина, что отражало вкусы времени и технологический уровень производства. Перелом произошел в конце 70-х, когда на голландских высотах начали внедрять современные методы виноделия – контроль температуры, сортовые посадки и ориентир на сухие вина. Работы, произведенные в Golan Heights Winery, стали моделью для отрасли и привели к появлению новых виноградников в Галилее и Иудейских холмах. В 1990-х и в 2000-х годах начался рост частных бутиковых виноделин. Виноградники стали разбивать по зонам. Верхняя Галилея, Голаны, Иудейские холмы, Самария, Шфела и Северный Негев. В этот период укрепилось использование международных сортов Кабарне-Сувиньон, Мерло, Сира, Шардоне, Савиньон-Блан. Параллельно расширились исследования в области агрономии, ирригации и клонового отбора, что улучшило качество сырья. В настоящее время в Израиле работают сотни виноделин, несколько крупных производителей, десятки средних хозяйств и большое количество бутиковых проектов. Израильские вина регулярно участвуют в международных конкурсах, и ряд хозяйств получает высокие оценки в профессиональных изданиях. Отрасль опирается на сочетание технологий, разнообразие климатических зон и спроса на локальные вина высокого качества. Сегодня Израиль рассматривается как небольшой, но устойчивый винный регион Восточного Средиземноморья, формирующий собственный стиль на основе местных условий, технологических подходов и накопленного опыта виноградарства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности.

0: безопасности. Есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир заявил, что недавние израильские удары по целям в Иране послужили лишь подготовкой к значительно более мощной и сокрушительной атаке. В ходе инспекции военных учений на севере страны Замир подчеркнул, что попытки иранской стороны навязать новые правила игры, цитирую, обречены на провал, а ЦАЛЬ сохраняет максимальную боевую готовность ко всем сценариям. Параллельно же израильские силы продолжают расширять наземную операцию на юге Ливана. Сообщается об уничтожении ключевой инфраструктуры Хизбаллы в районе Бафор, где располагались подземные командные пункты и огневые позиции, использовавшиеся для залпов по приграничным районам Израиля. С сегодняшнего утра, 10 июня, израильские оборонные структуры переведены в состояние повышенной готовности на фоне масштабных американских ударов по объектам в Ормузском проливе. Как сообщил источник в службе безопасности, Иерусалим в поминутном режиме отслеживает стремительное развитие событий в Персидском заливе. Согласно оценкам, транслируемым телеканалом КАН-11, оборонное ведомство Израиля не исключает сценарий, при котором иранская сторона в качестве возмездия пытается атаковать не только американские базы в регионе, но и объекты на территории Израиля. Несмотря на резкую эскалацию, командование тыла оставило все инструкции для гражданского населения без изменений, подчеркивая, что ситуация находится под полным контролем сил безопасности. Напомню, что в час ночи по Иерусалиму американские вооруженные силы начали масштабную военную операцию против объектов на территории Ирана в ответ на уничтожение вертолета в США «Апач». Политическое руководство Израиля пока не планирует утверждать проект соглашения о прекращении огня в Ливане из-за жесткого отказа со стороны группировки Хизбалла. Глава правительства Бенямин Нетаньяху официально уведомил министров, что до тех пор, пока противоположная сторона саботирует договоренности, выносить документ на голосование кабинета бессмысленно. Премьер подчеркнул, что вернется к этому вопросу только в случае принципиального согласия оппонентов, отметив, что без ратификации министрами Иерусалим не имеет никаких юридических обязательств. Напомню, что текущий тупик возник после заявления лидера Хизбаллы Наима Кассема, который отверг выработанные при американском посредничестве условия и потребовал полного вывода подразделений ЦАЛЯ из южных районов Ливана. Правоохранительные органы прибрежного округа совместно с бойцами северного подразделения МАГАФ и дорожной полиции пресекли попытку угона транспортного средства, задержав двоих 40-летних жителей севера. Сигнал о похищении автомобиля поступил в утренние часы, после чего подозреваемые были замечены на трассе номер 70. Нарушители проигнорировали неоднократные требования об остановке и попытались прорвать полицейский заслон. В ходе преследования водитель направил машину на сотрудников сил безопасности и протаранил патрульный автомобиль. Оба фигуранта обезврежены на месте и доставлены на допрос для установления всех обстоятельств инцидента. Сегодня, 10 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Метеорологи не прогнозируют резких температурных скачков. Столбики термометра сохранят прежние показатели. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 21 градус тепла, без осадков.

были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Одна из самых известных рок-групп в истории израильской музыки – это «Машина». Группа была основана в 1984 году в Тель-Авиве. Ее ключевыми участниками стали Юваль Банай, сын Йоси Баная, и Шломи Браха. С самого начала «Машина» ориентировалась на рок-звучание, которое в то время только начинало занимать центральное место на израильской сцене. В конце 80-х и в начале 90-х группа стала одной из самых популярных в стране. Песни «Машины» регулярно звучали на радио, а концерты собирали широкую аудиторию, далеко выходящую за рамки рок-круга. Музыка группы сочетает элементы рока и поп-рока, а тексты сосредоточены на личных темах – взрослении, отношениях, поиске себя, повседневных сомнениях. Именно этот язык сделал «Машину» близкой слушателям разных поколений. В 2000 году группа объявила о прекращении регулярной деятельности. В последующие годы участники несколько раз воссоединялись для концертных выступлений и туров, что подтверждало устойчивый интерес публики к их музыке. Сегодня «Машина» воспринимается как важная часть израильского культурного канона. Ее песни продолжают звучать на радио и остаются узнаваемыми даже для тех, кто родился уже после пика популярности группы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Старый Акко – один из немногих городов Восточного Средиземноморья, где городская структура почти полностью сохранилась со времен Османской империи 18-19 веков. Под османскими кварталами лежит хорошо сохранившийся крестоносный город 7-8 веков. Залы госпитальеров, подземные коридоры, остатки крепостных сооружений. Эти два городских слоя существуют один над другим и исследуются археологами до сих пор. Акко был крупным портом на протяжении тысячелетий. Финикийцы, эллинистические правители, римляне, крестоносцы и османские султаны использовали его как стратегическую гавань. Здесь проходили торговые маршруты между Востоком и Европой, а военная роль города была ключевой. Именно в Акко в 1799 году османы при поддержке британского флота остановили наступление Наполеона. Современная городская жизнь продолжается внутри исторической застройки. Рынок, мечеть Аль-Джазар, караван-сарай Хан-Улумдан и османские стены конца XVIII века формируют тот облик, который узнают туристы и исследователи. В старом Акко уникальна именно целостность. Город не реконструирован, а действительно сохранился в исторических границах. Археологические раскопки продолжаются уже несколько десятилетий и подтверждают, что под нынешними улицами лежат целые кварталы крестоносного периода с улицами, залами и системой укреплений. Благодаря этому Акко включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из самых хорошо сохранившихся исторических портовых городов региона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. После войны израильская кухня изменилась. Гламур и показуха ушли, остались базовые вещи. Хлеб, суп, хумус, свежие овощи, немного оливкового масла и мясо с гриля. То, что когда-то считалось едой для дома, стало едой утешения. В Тель-Авиве, где рестораны всегда были театром вкусов, сегодня все чаще выбирают не дегустационное меню, а простые блюда. Шакшуку, кускус, фасоль, хлеб из глиняной печи табуна. Шефы вроде Ияля Шани и Хайма Коэна говорят, что гости не ищут вау-эффект, а чувство возвращения к корням. «Мы снова готовим еду, которая пахнет детством», признаются они. На рынках длинные очереди за бубликами, оливками, фалафелем. В пекарнях пекут питы, как в старом Яффо. На севере возвращаются к сырам из козьего молока и вину из маленьких виноделин. Эта кухня больше не про моду. Она про выносливость, про вкус, который соединяет, про ощущение дома, которое приходит с первой ложкой супа. Израильская кухня после войны простая, честная и своя. Без спецэффектов, но с настоящим вкусом жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуй им. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Асаф Авидан родился 23 марта 1980 года в Иерусалиме в семье израильских дипломатов. Детство он провел между Израилем и Ямайкой, где работал его отец. Затем изучал анимацию в Академии Бецалель в Иерусалиме, работал иллюстратором, пока личный кризис не заставил его написать первую песню. В 2006 году Авидан создал группу «Асаф Авидан and the Mojos». Их дебютный альбом «The Reckoning» стал золотым в Израиле и открыл миру необычный голос певца, пронзительный, словно принадлежащий сразу мужчине и женщине. В 2012 году ремикс «Wankelmuth» на песню «One Day» возглавил чарты по всей Европе и сделал его международной звездой. С тех пор Асаф Авидан выпустил ряд успешных альбомов «Different Pulses», «Gold Shadow», «Anagnorisis» и стал одним из самых известных израильских исполнителей за рубежом. Он живет в Италии, на ферме среди холмов, недалеко от Рима, вместе с лошадьми и собаками. Ведет уединенную жизнь, пишет музыку и время от времени возвращается в Израиль с концертами. Голос Асафа Авидана сравнивают с Дженис Джоплин и Джеффом Бакли, но, по сути, он не похож ни на кого. Это тот случай, когда голос становится музыкальным инструментом души. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам

352 352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Нир Баркат. Израильский политик и предприниматель, один из самых заметных мэров Иерусалима последних десятилетий. Родился в 1959 году в столице. Служил в бригаде парашютистов ЦАЛЯ, дошел до звания майора, получил ранение в Ливане. После службы окончил степень бакалавра по информатике в Еврейском университете. В 1988 году Баркат основал компанию BRM, которая начинала как фирма по разработке антивирусного программного обеспечения, а позже стала инвестиционным фондом, вкладывающимся в местные стартапы. В городской совет Иерусалима Баркат пришел в 2003 году, когда впервые баллотировался на пост мэра и проиграл Ури Лупалянски. Он остался в муниципалитете как глава оппозиции. В 2008 году снова выдвинулся и на этот раз победил. В 2013 году он был переизбран на второй срок и занимал должность мэра до конца 2018. На этом посту он сделал ставку на развитие городской экономики, продвигал проекты в сфере туризма, культуры и высоких технологий, стремился привлечь инвестиции и создать в Иерусалиме центры инноваций. Параллельно он занимался обновлением дорог, городскими фестивалями, международными марафонами и мероприятиями, призванными оживить центр города. В национальную политику Баркат пришел после завершения работы на посту мэра. Он присоединился к партии Ликуд, был избран в Кнессет и в 2023 году, получил пост министра экономики и промышленности. На этой должности продвигал программы поддержки малого и среднего бизнеса, цифровизацию государственных услуг, укрепление стратегических отраслей и развитие экспорта. Нир Баркат известен как политик с управленческим стилем. Он опирается на опыт из хай-тека и инвестиций, акцентирует внимание на эффективности и конкурентоспособности. Такой подход приносит ему поддержку среди сторонников экономических реформ и критику со стороны тех, кто ожидает более социально направленной политики. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля. При заселении

необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי, רדיו שנוגע בי.